0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwe предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Субх мехезет валиала кайхастает. Шуэт ба джисматон витамин намирасад. Линдавит. Хуват барой джисм, ороми барой асаб. Аскудакон то калонсолон. Линдавит. Витамин хоб барой тамоми ойла. Аз дору хонахо пурсон шавет.
6: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
7: Рахами телефоны идора и реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
7: Джони Оча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
9: Шарики Барнума Комфорт Бейби. Голибуни ихдоми навбати соги чор электромобиль мешавант. Тавсилот дар сайфагу иштимуи Комфорт Бейби нукта тиджей. Ваю борахами сиусе чилучор.
10: Модерони азиз салом. وقتی اویلوی چگونه بیشتر یک جویه باشیم؟ حتی در آن وقتی که وقت کم است. مادرانی عزیز، امروز درباره آن گپ میزنیم که مادر در حقیقت برای فرزندش چقدر وقت جدا میکند. نیمو وقتی روبوچین خانه، پخت و پز خوراک یا دیگر کارهای زندگی را در نظر نداریم. بعضاً تمام روز در پهلوی کودک هستیم، اما برای صحبت واقعی همگی یک چند دقیقه وقت می‌یابیم. امروز در برنامه جانیوچه درباره وقت اویلوی صحبت می‌کنیم. برای کودک حتماً یک روز پر را لازم نیست. بعضاً 15-20 دقیقه وقت شما در یک روز از یک چند ساعت حضوری تنها جسمانی مهم‌تر است. یک جوی خوراک خورید، پیش از خواب کتاب خونید، در راه از کودک پرسپاس کنید، به مثال امروز تو چی خرسند کرد یا اینکه امروز تو با کی هم صحبت شدی، یک جوی به سیر و گشت برایید، حتی کارهای عادی خانگی رو به بازی تبدیل دهید. مهمش این است که در این لحظه کارهای خود رو یک سو گذارید و به فرزندتان دقت دهید. شاید به نظر نیفتد، لیکن کودکان خردسال به دقت پدر و مادر نیاز دارند. شاید که آنها این رو گفتند نتوانند، اما این چیز با آنها خیلی مهم است. شما برنامه جانیوچه را گوش کردید. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
9: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
11: ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: иллини таатуарна аалартиккангмер сорл эққиссисима юсоруйуссуусарлити атаққиннлити наалангисаартими маттакки ингилаанга та инуи классиани фёрст класси таллимаапун та аанан класси марлииллити та так атуақатигиитарпу та ултамаас арфин пигасинингаан ататунгаан атуартарлити таусораараангани фёрст ти 4 класси периарфисақартар интим сунгисаасулерлити тимерсортарфим тимерсориарнissam перусут кисими кисиамалигиниарпар тамаавим тимерсориакаасарт та амскимай алуторналаарами сол алла кингиллат сол математикки тулуттут перисарсиарна таамат аллаақканати аллаққагами сол қаллунаат нутсерли классевералсе натуравидэнскап сол удендорс ондервисинг klassens tid soldamat der i din nærtidssut med rakillifi alavigali atuartitsisarlitik silamitukulu sarlitik issiavallarnerl ayerlitik der klassimikangan iman ayerlitik sol matematik imasippa matematikki imasippa fagi alla kisia sol nikerartorusaginnaavilligi ilaanilu med qatamarm sol assigingitsin tammisaqartittarligi Douglasin atuannerin am iluaqitaarpasittoruyussuusarpu ukustutu persona sisamman tullerialit akkeqattaaruyortaram klassini klassun iseqattaarlitik meqa ikiugassaaners arlaanta persersugassaaners sol apersulli ikiuteruyortarlitik tava inui akuttungitsini klassim allamukaarlu immik islanernus atuartinneqartarpu samminerequlorluni Det var jo som at du har reagerer, at du bare har ikke kunnet med første klasse, at du ikke kan ikke, at du har lidt allertikker, men jeg synes, at du har faget lidt. Så når vi medgiver dem, at du har noget i din hjertes i mig gang. Der medgiver vi mig, at man bare siger, at du har brugt ud, du må ikke sige, at din hjerte er rettet op på penge, at du har i din hjerte. Tænker så ringe sig andre banger. Kan sige, at du sagde sin næse den første klasse, der meget med, at du har sin nærmest, at du er op. Endnu i at der er simpelthen, at du har nogen i din hjerne kunne, at du er der. Det er sådan en bisse, at der er der, at du har kring i der at du har ret til minne. De siger, at der er sammen mine ringer, så bare der kender sig som, at du har ret, at du får ikke sig på slipper. Du binder op på øsul, at du har tit til nysse min bygger lidt i din hjerte til sug. Der er mit vart, du går over, og så er det bussen, så var det raffet. Tinne illut eqqan aasaramikki ta atuareeraanga timersoreeraangallu illut eqqan amniiartiqqittarluk taavat atuarfian arlaan susoqallattaaginnaavillini sol kuultaageqarpo meq sungaartin atigalersorlut atuariakaam arpatsitsiner pisiqatigiinnere saqqimmiineri arsaanerm lansorlini pulaartoqariaarammi unammersuarliti sol assigiinit annikittuaq анникиттуараалуакси сусоқаллаттаагиннаавиттарпо таапингасунгернер тамааса сюплариск атуарфиммиитарпо исинимисиссуиллини тусаасааник меэқа пеққиссисаат ментал о сюкис тамаккукуимисиссорлугит таанитсиарнер тамаас эққан инуи арсаакиартарпо тассан ангииллерни фёрсти классину арсаасуаатарпа тақатиги кулоорлути ангииллинукарлерну оорламу таллииллуа кулоорлути нуанниса кулоорлути таа улқеққану кантинамнериартерпарпун тассан луксуусоруйуссуарнерисарпу сорл ига ассигиингитсит ултамас аллангуартит салаати консааги ассигиингитси қинигассақартарлит тамаккуни таа Det er ull eri vi kan i med innu i imminer der oppå. Da imminer der om med holde dulli, nukalli, merger i vi må sunge i sallig alak tippek. Det sen så bare kinder på gati i vekka. Merger i vi med ember i usa noen måte og usu og sall. Isir kan litt sin de besotte su de sultikillu akkus i gulallutik. Ni vingar vin att jag kusudar som alltid tycker du att kusuden är att jag har tagit ni vingar som alltid då ullar si ullar bara kan det inte ni uppikut det är sin nära bakke så att man kan se nu isar som uppåt kan se nu annis som uppåt så tar som uppåt kan ni tycka som uppåt så det är som en sullu är singa sullu är mycket kusud tina vittar på ullar tau ullaagi sorl ammalortunguraangani sulisui aliikisersui kulortar erinarsorlut meqan illartittikulorl nuanno nuannisartittikulorlut taasilaqqikkaanga eqqaan am anersuartarput ungalusaruissua pinguartarfi sammisassal assigiingitsit ka isersimagaangani am unattorragimara meqanammina aaliangitittaramik sulerissanersit kreativeerusuttu ineeqam allamiisap atuffatsikkusut алламиисаппут инуусарусут икантеқэққуми сортаамат таумеқан сорл арпақаттартини пиликкатсини такиссаасеқарна ерлин самминеқаанаавиттарлит сурусорусунне апеққитааллитин писортаалу ампеқатааллаттаагиннаавиттарлини тау сапатакиннер амтаакани таакани пунга пеққиннартиинаавимнериппут уллаакерсиитсит улқэққасиитсит мелем молц тамам пеққиннартикулу таумеэ қэривертун аллаасоол тинерсориакаасарсунгиисаасулерлит нуаннисакулоортарп тоққиссисиманақартаамат самминеқакулоорлути ам унгасоорн аёрпугут уффа илаамеэ сули исланнэрмиусу паасисиннаангитти самминеқангаар нуаннисакулоортар куянартимми
1: окуа оқаатсит эққарсаатигалуит тасса оқаатигуат унаатаан ангуллилиарси иммиккут алламукаатилаарлуу исланнэрмиут амоқалуннissaan иммиккут илиниартерусаарнеқартоқ оқаатит атернеқартут тээ эққарсаатигалуит тасса ааппат лааси практиккерторникуум оқалуссиннаас оқалуссиннаарм исланнэрмиут меэққат хелиссилу қано инисси маннатикиллуу кана инисисимагуси
0: я тестикеққаагаттамингаани унаси илуаақутигиларникуа исланнэрмиини наигаққаққаагатта улқулит тау тассани соорл қани туқуяниссаақ нерилерпугут тамаккугуй оқат уллуиннар атернеқартартаак анникиттуаққан иликкарпарпун тау меқа атуалерамик меқеривимми талерамиллу

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email.son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Многие зарядные устройства автоматически отключаются от сети, когда не используются, почти не нагреваются и потребляют минимальное количество электричества, настолько маленькое, что сравнимо с работой ночника. Более продвинутые модели сами обесточивают шнур, если к ним ничего не подсоединено. Тем не менее, есть случаи, когда стоит отключить адаптер вручную. Например, если поблизости от устройства есть животные или маленькие дети. Они могут случайно задеть провод, погрызть его или засунуть посторонний предмет в разъем, что грозит ударом, электрическим током или коротким замыканием. Есть и регулярные перепады напряжения в домашней сети, особенно характерные для частных домовладений. Резкий всплеск напряжения способен вывести зарядку из строя, а в худшем сценарии вызвать возгорание самой розетки. Во всех остальных ситуациях особых рисков нет. Впрочем, если вы заботитесь о максимальной безопасности и спокойствии, лучше отключать зарядку от сети, особенно если она остается вставленной круглые сутки.
0: Аудио сторис.

0: прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекс, 6 сентября в столице +16, дожди, ветер северо-западный 3,7 метра в секунду.

0: клюшку.
1: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
0: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
1: Только пипедастр с собой захвати.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. «Радио Шансон».

с надеждой ожидая сердца крик. И кто-то скажет: первый друг, останься.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

Мам, а вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там ходят слухи по домам о безумной старухе.

закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там ходят слухи.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое Зара.
1: Не долюбила я в тот короткий вечер, душа.